Каждый человек уникален. Индивидуальность – это наша визитная карточка в мире навязанных стандартов и стереотипов. Ключ к счастью – в любви и принятии себя. Внешний мир лишь отражает наше внутреннее состояние. Не стоит тратить свою жизнь на соответствие чьим-либо ожиданиям. Чаще прислушивайся к голосу своего сердца, ведь именно